0: присоединиться к фен-групата на радио Vega Plus.
1: Vega Plus.
0: На официалната ни страница в Facebook.
2: Damn.

Звездна нощ с радио Вега Плюс. Звездна нощ с радио Вега Плюс. Стой. Лока.